Это была Женефа Димса, Дяш Тиксова, тоже в деревне жил, а тут пьера та фича там не ла Женефа Димя, а и там сикен джиза жил, а кателем мо фюнт фиавана на манаш цуа, а мейрам тунжа льватенуй ангатауни фанай масин. Фанан ден пульпезони санарева нагатака стауматин фандажа на мажа фифалин.